0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

закрыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио. Родное.

0: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: разных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Юрия Антонова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа утра.
1: Вы слушаете главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Астрахань вытянута вдоль берега Волги на 45 километров.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Зимой я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Один человек ранен в результате падения обломков БПЛА на предприятии в Темрюкском районе Кубани. По данным оперштаба Краснодарского края, атаке подвергся поселок Волна. На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Отражена атака двух десятков БПЛА на Ростовскую область. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, системы ПВО сработали в городах Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в четырех районах области. Губернатор добавил, что жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле. Прямо сейчас воздушная атака продолжается, написал Слюсарь в своем канале в Макс. Крупный пожар произошел на востоке Москвы в районе Измайлова. Как сообщили в МЧС России, изначально огонь охватил 200 квадратных метров помещений для проведения квестов на Вернисажной улице недалеко от Измайловского Кремля. Позже площадь пожара возросла до 3000 квадратных метров. При этом произошло обрушение кровли. Пожару был присвоен третий номер сложности из 5 возможных. К тушению привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд. К этому часу пожар полностью ликвидирован, информации о пострадавших нет. Москва уведомила США и другие страны об испытаниях российского ракетного комплекса «Сармат». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Как пишет сайт nsn.fm, вооруженные силы России осуществили пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» накануне. Пуск признан успешным. Свыше 52 миллиардов рублей поступило в бюджет России от налога на богатых в первом квартале этого года. Это на треть больше, чем годом ранее, пишет «Известия» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Это объясняется ростом зарплат, обелением доходов и поступлением по банковским вкладам на фоне высокой ключевой ставки. Отмечается, что свыше половины суммы принесли сборы с граждан в Москве. Это связано с масштабом налоговой базы. Индекс счастья граждан России в апреле составил 52 пункта. В прошлом месяце показатель стал минимальным с сентября 2011 года, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным социологов, индекс счастья начал падать в декабре 2025 года с отметки в 66 процентных пунктов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Госзнак не планирует отказ от наличных денег и переориентирование на криптовалюты и цифровые финансовые активы. По словам специалистов, заказчики и пользователи желают, чтобы наличные банкноты и паспорта оставались в реальном виде. В будущем цифровой рубль составит конкуренцию наличным, но когда это может произойти, пока не ясно. Минпросвещение утвердило новую историческую концепцию страны. Не особо подчеркнутое направление и методы формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения. Так, концепцию исторического просвещения внедрят в детские сады, школы, колледжи и вузы. Школьников будут обучать критически оценивать информацию, работать с источниками и противодействовать фальсификации истории. Российским мужчинам назвали идеальную длину шорт. По словам экспертов, главный ориентир при выборе городских шорт – длина выше колена, но не короче середины бедра. Идеальными они назвали шорты длиной 5 сантиметров над коленом. Специалисты уверены, эти 5 сантиметров визуально вытягивают силуэт и не выглядят вызывающе короткими или слишком длинными. Шашлычные туры набирают популярность в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды средства ПВО сработали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас в повестке дня нет, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне американский лидер не исключил, что может посетить нашу страну в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. 9 мая в разговоре с журналистами Трамп допустил отправку в Россию группы переговорщиков по украинской теме. Между тем, Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты и Китай сверхдержавами. Общаясь с журналистами, глава Белого дома заявил, что самой сильной страной на Земле в плане военной мощи являются Соединенные Штаты, а второй – Китай. Как отмечает сайт nsn.fm, президент США сегодня находится в Китае. Он прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Как ожидается сегодня, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Максимальная сумма материнского капитала за 10 лет выросла вдвое. Программа была запущена в 2007 году, тогда его размер составлял 250 тысяч рублей. В текущем году выплата на первенца составляет 729 тысяч рублей. На второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Как подсчитала РИА Новости, таким образом за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла с 453 тысяч рублей до 963. Концерт группы «Металлика» вызвал небольшое землетрясение в Греции. Легендарная американская группа выступила в субботу на стадионе на севере Афин. Как пишет местная пресса, из-за мероприятия оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало колебания земли. Афинский геодинамический институт показал концертные толчки в реальном времени и отметил, что они вызваны согласованными перемещениями толпы на мероприятии. Уточняется, что концерт группы «Металлика» посетили более 80 тысяч человек. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Советск – второй по численности населения город в Калининградской области, но не второй по популярности среди туристов. Город все же уступает Светлогорску, Зеленоградску и, конечно, Калининграду. Впрочем, тут есть на что посмотреть. Как вы знаете, ранее город назывался Тильзит, и его достопримечательности отражают богатое культурное и историческое наследие этой местности. Тут вам и старинные немецкие здания, и музеи, и занятные памятники. Например, мост королевы Луизы – одна из главных достопримечательностей города. Объект через Неман соединяет Советск с Литвой. И он, кстати сказать, пешеходный. Еще одна занятная локация – вилла Франка. Это исторический особняк в самом центре города. Благодаря живописной архитектуре и необычному оформлению, вилла считается одним из самых узнаваемых зданий города. Руины замка Тильзит – еще одна необычная яркая достопримечательность. Руины красной кирпичных строений. Это все, что сохранилось до наших дней от средневековой пограничной крепости. Увидеть стоит и памятник Тильзитскому трамваю. После Второй мировой войны линия трамвая была упразднена. В память о старом трамвае в Советске установлен данный памятник. Он представляет собой трамвайный вагон, который выпустили на Путиловском заводе аж в 1933-м. А внутри трамвая сегодня проходят фотовыставки, открыто кафе и даже сувенирная лавка. Добраться до Советска можно на авто или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт в Калининграде в 2 часах езды. И, кстати, на частоте 103.8 FM Советский вещает наша радиостанция. Настраивайтесь.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Согласно общепризнанной версии, название города Векса происходит от финно-угорского языка, что означает «течение».
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.9.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на подлете к областной столице силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты, но произошло попадание обломка в промышленный объект. Пострадавших нет. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на поселок Волна в Темрюкском районе. В результате падения обломков на местное предприятие один человек был ранен. Помимо этого, в Ростовской области сбили более двух десятков дронов. Системы ПВО сработали в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в четырех районах области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, жертв нет. Всего, по данным Минобороны, средства ПВО за ночь сбили 286 украинских беспилотников над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Приглашение Владимира Путина Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Как напоминает РИА Новости, Путин пригласил Трампа приехать в Россию во время саммита в Анкоридже в прошлом году. Вместе с тем, ранее Песков заявил, что визита американского президента в Россию сейчас нет на повестке дня. Телеграм заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов за минувшие сутки. Согласно данным мессенджера, уровень блокировки свыше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 4 мая. Суммарно за текущий месяц мессенджер заблокировал более 1 000 000 групп и каналов, из них сообществ, связанных с терроризмом, чуть более 5 тысяч. Как следует из статистики мессенджера, всего с начала года общее число блокировок достигает почти 15 миллионов, из них более 70 тысяч связаны с терроризмом. Первые в сезоне лесные пожары ликвидированы в Якутии. По данным регионального Минэкологии, они были зафиксированы 12 мая в двух районах республики на общей площади в 17 гектаров. Всего с начала сезона в Якутии ликвидированы 5 природных пожаров на общей площади 40 гектаров. Подчеркивается, что основной причиной их возникновения остается человеческий фактор. В американской Флориде готовятся закрыть центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов. Как передает телеканал CBS, центр может быть закрыт уже в июне. Оставшиеся почти 1500 задержанных будут вывезены с территории в ближайшие недели. Центр для нелегалов во Флориде получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой на острове в заливе Сан-Франциско. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Мак». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, что по количеству анекдотов, которые связаны с этим народом, с ними никто не сможет сравниться. Как вы наверняка догадались, уважаемые слушатели, речь в сегодняшней программе пойдет о евреях. Кстати, удивительно, их в мире 13 миллионов, а бенгальцев 250. Но слышали ли вы хоть один анекдот о бенгальце? Но вернусь, пожалуй, к нашей теме. Согласно последней переписи, в нашей стране проживает 82 тысячи евреев. Традиционной религией является иудаизм. Исторические понятия «еврей» и «иудей» тесно переплетены и в ряде языков буквально неразличимы. В современном русском «еврей» — это национальность, а «иудей» — религиозная принадлежность. Большинство евреев говорит на языках тех стран, в которых живет. В Израиле государственным языком является иврит. Он был возрожден в качестве разговорного в 19 веке. Традиционное жилище было однотипно с жилищем окружающих народов, но отличалось некоторыми особенностями. Например, специальными аппликациями или росписью на восточной стене. Характер пищи определялся также местными традициями и религиозными табу. Например, запрещалось смешение молочных и мясных продуктов. Основу пищи составляли мучные изделия, каши и разнообразные печенья. И сегодня прощаюсь с вами на иврите. Шалом!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Фанатека. Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Немногие вспомнят, что в начале 90-х группа Любэ пела совсем не те песни, что поет сегодня. Коллектив Игоря Матвиенко от откровенной хулиганской и, как бы сказала сегодня молодежь, стебной музыки к середине 90-х перешел к намного более сдержанной, я бы даже сказал, державной тематике. И одной из первых ласточек стала песня «Конь». Музыку к шедевру написал сам продюсер и композитор Игорь Матвиенко. И сделал он это на стихи Александра Шаганова. И композиция сходу стала фактически народной.

И сейчас будет, пожалуй, главный шок. Спустя годы Матвиенко признался, что песня была написана для другого его проекта. И лучше присядьте. «Иванушки Интернешнл». И лишь в последний момент Матвиенко пришла идея переделать ее для Любе. Поначалу в композиции должны были быть барабаны. Но потом было решено сделать песню более серьезной. По словам Николая Расторгуева, первое публичное исполнение состоялось на музыкальном фестивале «Звездный прибой 94» в Севастополе. И во время дебюта певец не смог сдержать слез. Интересная оценка самого Матвиенко. Игорь Игоревич уверенно отмечает, что главная песня в его жизни им уже написана. И это «Конь». Не будем спорить, а лучше споем. Фанатека.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын
4: у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Лолиты и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Электричка сошла с рельсов в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в Яковлевском округе на перегоне «Разумная Тамаровка». По предварительным данным, часть пути отсутствовала из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек. Одна женщина получила травму и была доставлена в больницу. Сейчас на месте ЧП работают оперативники. Службы. Украинские дроны попытались ударить по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области. По данным губернатора Игоря Бабушкина, все вражеские летательные аппараты были сбиты или подавлены средствами РЭП. Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Глава региона добавил, что упавшие обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, огонь потушат в течение нескольких часов. Глава Минфина России назвал фейками сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады. В беседе с РИА Новости Антон Силуанов подчеркнул, что такие предложения не рассматриваются. По словам министра, экономике сейчас требуются другие меры, в частности, создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным заявил, что ситуация в экономике стабилизируется. Власти Беларуси обяжут крупные маркетплейсы обосновывать цены. Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики признало Wildberries, Озон и Белпочту доминантами на рынке. Как говорится в заявлении ведомства, эксперты провели анализ двух товарных рынков – услуг владельцев интернет-площадок и услуг по предоставлению доступа к единой автоматизированной системе учета почтовых отправлений. Для указанных субъектов установлен способ ценового регулирования, при котором они самостоятельно формируют отпускные цены. В то же время они обязаны в том числе составлять экономическое обоснование применяемых цен в виде плановой калькуляции с расшифровкой статей затрат. Массовое побоище устроили работники на птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области. По данным полиции, в драку ввязались порядка 60 человек. Причиной столкновения стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В итоге 20 пострадавших попали в больницу, а 12 участников потасовки были доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О том, пострадала ли продукция птицефабрики, не сообщается. А популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз-13». 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, осторожно, сейчас будет очень остро. Об истории аджики расскажу прямо сейчас. Кавказские приправы занимают в сердцах, ну или в желудках наших людей отдельное место. Самый популярный кавказский соус, пожалуй, грузинская аджика. История ее появления отражена в одной из занятных легенд. Грузинские пастухи издавна пасли овец и активно подкармливали их солью. Жажда, которую она вызывала, побуждала животных больше есть сочной травы и больше пить. Соответственно, и вес они набирали быстрее. Но соль в то время была достаточно дорогой, и хозяева для экономии стали добавлять к ней жгучий перец. Они не подозревали, что такая смесь ляжет в основу популярной приправы и соуса. Позже пастухи добавили к жгучей смеси чеснок и другие приправы. Так и получилась знаменитая аджика. Впрочем, стоит понимать, что рецептуры и употребление аджики сильно различаются в зависимости от региона. Это привело к распространению разных ее видов. Сегодня чаще всего аджика готовится в виде пастообразной массы. В состав входит перетертый красный перец, кориандр и другие пряные травы, ну и, конечно, чеснок. Томаты не входят в состав традиционной аджики, но с течением времени возникли вариации, которые включают разного рода овощное пюре, в том числе и томаты. А употребляют аджику как со вторыми блюдами, так и с супом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – неприятный. Примиримый ликвидатор вредителей. Рубеж. Безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Город Васюки из романа «12 стульев» – это прообраз города Козьмодемьянск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как часто нужно мыть голову? Скорее всего, уважаемые слушатели, вы делаете это либо слишком часто, либо слишком редко. Врачи отмечают, что универсального ответа на этот вопрос, конечно, нет. Так, редкое мытье головы приводит к накоплению жира и пота на ней. Это может вызвать перхоть и воспаление. К тому же волосы становятся тяжелыми, плохо укладываются и выглядят непрезентабельно. Впрочем, и чрезмерное мытье не лучше. Часто использование агрессивных шампуней смывает естественный защитный барьер кожи. Из-за этого она пересыхает, раздражается и начинает вырабатывать еще больше жира. В итоге возникает замкнутый круг. Чем чаще вы моете голову, тем быстрее волосы становятся жирнее. Итак, в среднем дерматологи советуют мыть голову 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы сохранить здоровье кожи головы и не повредить структуру волос. Но есть, конечно же, и нюансы. Если вы активно тренируетесь, много потеете или используете укладку, то мыть голову может понадобиться чаще, иногда даже ежедневно. А после каждого мытья стоит использовать кондиционер.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: В Бийске находится исток реки Оби.
6: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили несколько объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ. Помимо этого, по данным Минобороны России, в течение суток оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Пожар произошел на предприятии в Башкирии. Как сообщило Управление МЧС по республике, при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Резервуар в селе Мурлино вывели из эксплуатации. При пожаре ожоги получили 2 человека. Ликвидацией возгорания занимаются 46 человек и 15 единиц техники. На российских прилавках появятся товары патриотической направленности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывают в Госдуме. Как сообщил агентству ТАСС депутат Вячеслав Дамдин-Сурунов, документ направлен на определение и закрепление данного понятия. Парламентарий пояснил, что речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись, например, герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. Цементобетон не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом НСН заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики профессор Михаил Блинкин. Так он прокомментировал планы строительства в этом году 45 таких трасс. Ранее «Известия» написали о том, что представители бизнеса утверждают, что цементобетон долговечнее асфальта, обходится дешевле в эксплуатации и потенциально может сэкономить средства федеральному бюджету. По оценке Блинкина, такие аргументы не отвечают российским реалиям. Цементобетон, по словам эксперта, имеет преимущество перед асфальтобетоном только на сухих каменистых грунтах. Нельзя конкретный технический вопрос решать на уровне политического красноречия, подчеркнул собеседник НСН. В Крыму спасли перекормленного хлебом лебедя. Птицу обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии, почти без признаков жизни. Для спасения ее срочно перевезли в симферопольский зооуголок, где выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. После того, как лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, его 2 недели выхаживали и только потом вернули на пруд. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на один час от московского.
4: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родные».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Советск – второй по численности населения город в Калининградской области, но не второй по популярности среди туристов. Город все же уступает Светлогорску, Зеленоградску и, конечно, Калининграду. Впрочем, тут есть на что посмотреть. Как вы знаете, ранее город назывался Тильзит. Его достопримечательности отражают богатое культурно-историческое наследие этой местности. Тут вам и старинные немецкие здания, музеи, занятные памятники. Например, мост королевы Луизы – одна из главных достопримечательностей города. Объект через Неман соединяет Советск с Литвой. И он, кстати сказать, пешеходный. Еще одна занятная локация – вилла Франка. Это исторический особняк в самом центре города. Благодаря живописной архитектуре и необычному оформлению, вилла считается одним из самых узнаваемых зданий города. Руины замка Тильзит – еще одна необычная яркая достопримечательность. Руины краснокирпичных строений – это все, что сохранилось до наших дней от средневековой пограничной крепости. Увидеть стоит и памятник Тильзитскому трамваю. После Второй мировой войны линия трамвая была упразднена. В память о старом трамвае в Советске установлен данный памятник. Он представляет собой трамвайный вагон, который выпустили на Путиловском заводе аж в 1933-м. А внутри трамвая сегодня проходят фотовыставки, открыто кафе и даже сувенирная лавка. Добраться до Советска можно на авто или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт в Калининграде в 2 часах езды. И, кстати, на частоте 103,8 FM в Советске вещает наша радиостанция. Настраивайтесь.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Депутаты приняли этот проект сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совбеза ООН. Инициатива предполагает, что по решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали или преследуют по решениям иностранных судов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как утверждает председатель комитета по обороне Андрей Картополов, поправки должны предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Дмитрий Песков назвал условия для начала переговоров с Украиной. По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам прекратить огонь и покинуть Донбасс. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно, как утверждает Песков, смогут заняться переговорами. Песков считает, что полноформатные мирные переговоры между Россией и Украиной будут очень сложными. Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом. Это первая за 9 лет поездка американского президента в КНР. Трамп был в Китае в 2017 году, а предыдущий глава Белого дома Байден туда ни разу не ездил. Трампа сопровождает делегация бизнесменов, среди которых основатель Tesla и SpaceX, руководители Apple и президент Боинга. Потребление вина в мире упало до минимума с 1957 года. Об этом говорится в ежегодном отчете Международной организации виноградарства и виноделия. По сравнению с 2024 годом показатель снизился почти на 3%, а по сравнению с 2018 на 14%. В России зарегистрировали сокращение употребления вина на 5,5%. Специалисты объясняют спад сочетанием экономических трудностей и изменений в потребительских привычках. Певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве. Накануне артистку доставили на допрос в качестве свидетеля. Затем, как сообщает газета «Коммерсант», процессуальный статус певицы изменился. Следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Под стражей с ноября прошлого года находится продюсер Андрей Черкасов, которому вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу является продюсер Максим Фадеев. Россияне на майские праздники стали чаще выбирать экзотические страны. Сильнее всего вырос спрос на южноамериканские направления. Далее следуют Азия и Африка. Это показала аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов Мегафона. Наибольший прирост посещаемости у Вьетнама, Камеруна и Венесуэлы. На Ближнем Востоке с большим отрывом у россиян лидирует Саудовская Аравия. Среди европейских направлений популярностью пользовались Болгария, Дания и Сербия. В СНГ лидируют Армения и Узбекистан. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Ла-ла-ла. Твой дружба, всем интересно. А, ну, скажи,

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, что по количеству анекдотов, которые связаны с этим народом, с ними никто не сможет сравниться. Как вы наверняка догадались, уважаемые слушатели, речь в сегодняшней программе пойдет о евреях. Кстати, удивительно, их в мире 13 миллионов, а бенгальцев 250. Но слышали ли вы хоть один анекдот о бенгальце? Но вернусь, пожалуй, к нашей теме. Согласно последней переписи, в нашей стране проживает 82 тысячи евреев. Традиционной религией является иудаизм. Исторические понятия «еврей» и «иудей» тесно переплетены и в ряде языков буквально неразличимы. В современном русском «еврей» — это национальность, а «иудей» — религиозная принадлежность. Большинство евреев говорит на языках тех стран, в которых живет. В Израиле государственным языком является иврит. Он был возрожден в качестве разговорного в 19 веке. Традиционное жилище было однотипно с жилищем окружающих народов, но отличалось некоторыми особенностями. Например, специальными аппликациями или росписью на восточной стене. Характер пищи определялся также местными традициями и религиозными табу. Например, запрещалось смешение молочных и мясных продуктов. Основу пищи составляли мучные изделия, каши и разнообразные печенья. И сегодня прощаюсь с вами на иврите. Шалом!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом, ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Немногие вспомнят, что в начале 90-х группа «Любэ» пела совсем не те песни, что поет сегодня. Коллектив Игоря Матвиенко от откровенной хулиганской и, как бы сказала сегодня молодежь, стебной музыки к середине 90-х перешел к намного более сдержанной, я бы даже сказал, державной тематике. И одной из первых ласточек стала песня «Конь». Музыку к шедевру написал сам продюсер и композитор Игорь Матвиенко. И сделал он это на стихи Александра Шаганова. И композиция сходу стала фактически на

сейчас будет, пожалуй, главный шок. Спустя годы Матвиенко признался, что песня была написана для другого его проекта «И лучше присядьте» — «Иванушки Интернешнл». И лишь в последний момент Матвиенко пришла идея переделать ее для Любе. Поначалу в композиции должны были быть барабаны, но потом было решено сделать песню более серьезной. По словам Николая Расторгуева, первое публичное исполнение состоялось на музыкальном фестивале «Звездный прибой 94» в Севастополе. И во время дебюта певец не смог сдержать слез. Интересная оценка самого Матвиенко. Игорь Игоревич уверенно отмечает, что главная песня в его жизни им уже написана. И это «Конь». Не будем спорить, а лучше споем.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Герб города «АллатРь» утверждала императрица Екатерина II.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103 и

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
2: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в майские праздники продолжит получать обращения от жителей разных уголков России, уставших ждать от чиновников решения своих проблем. Так, в деревне Кулушево в Татарстане дороги буквально засасывают людей. А несколько тысяч жителей нового района Нижнего Новгорода уже 3 года живут без света. Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от набережных Челнов, родины легендарных КАМАЗов. При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально засасывают в месиво из глины.
3: Мы размежевали и продали участки в 2010 году. Нам как бы изначально сказали, что да, через пару лет собираются на центральную улицу Лермонтова якобы отсыпать, она будет самая широкая, как главная, и потом постепенно с годами будут отсыпать уже остальные улицы, хотя бы на сегодняшний день уже вот прошло, получается, 16 лет. Там никакой дороги нету. Там это вообще целина, там глина. Там даже пешком пройти невозможно. Не то чтобы на машине. Там ни полнопривод не помогает, ничего. Когда иногда большие грузы заезжают, их и по 2 трактора вытаскивают. Если вот дождливые лето, осень, весна, мы туда вообще даже попасть не можем, в свои участки. Скорые, соответственно, если ты там будешь жить и, не дай бог, что случится, они не заедут. В погиб надо обязательно брать выше колена, потому что, ну, колодцы, это не бесполезно, там оно засасывает напрочь.
2: Местные жители не понимают, почему в соседних селах Тукаевского района, например, в Биюргане, кладут на дороге новый асфальт поверх старого, а на них не обращают внимания. Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево. Другой сигнал СОС пришел к нам от жителей Нижегородского района Новинки, которые уже 3 года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с отсутствием света, а люди вынуждены выходить вечером на улицу с фонариками, чтобы не провалиться в ямы.
4: Это новый район города Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет. Присоединен к Нижнему Новгороду. Жилой комплекс — это, по-моему, 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир. В самой школе освещение по периметру горит, а вот у жилых домов нет. Там как мини-микрорайон, можно сказать. В 23-м году писали, допустим, 30 марта. Потом принесли на квартал, то есть там какого-то августа будет уже восстановлено. В августе опять перенос идет уже на декабрь. И так вот 3 года уже двигают.
2: Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Они узнают более 3 миллионов человек. Мы вам поможем.
1: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm. Вы слушаете

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, осторожно, сейчас будет очень остро. Об истории аджики расскажу прямо сейчас. Кавказские приправы занимают в сердцах, ну или в желудках наших людей отдельное место. Самый популярный кавказский соус, пожалуй, грузинская аджика. История ее появления отражена в одной из занятных легенд. Грузинские пастухи издавна пасли овец и активно подкармливали их солью. Жажда, которую она вызывала, побуждала животных больше есть сочной травы и больше пить. Соответственно, и вес они набирали быстрее. Но соль в то время была достаточно дорогой, и хозяева для экономии стали добавлять к ней жгучий перец. Они не подозревали, что такая смесь ляжет в основу популярной приправы и соуса. Позже пастухи добавили к жгучей смеси чеснок и другие приправы. Так и получилась знаменитая аджика. Впрочем, стоит понимать, что рецептуры и употребление аджики сильно различаются в зависимости от региона. Это привело к распространению разных ее видов. Сегодня чаще всего аджика готовится в виде пастообразной массы. В состав входит перетертый красный перец, кориандр и другие пряные травы, ну и, конечно, чеснок. Томаты не входят в состав традиционной аджики, но с течением времени возникли вариации, которые включают разного рода овощное пюре, в том числе и томаты. А употребляют аджику как со вторыми блюдами, так и с супом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
3: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в Московский институт теплотехники. По его словам, будут создаваться ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Институт теплотехники – одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Там были разработаны стратегические ядерные ракетные комплексы. Комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярос» и «Булава». Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает правила выдачи гражданства иностранцам. Согласно инициативе, иностранцам с неснятой судимостью за любое преступление будут отказывать в приеме в гражданство, выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. Сейчас эти разрешения не выдаются только заявителям с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Теперь отказывать в гражданстве или ВНЖ будут иностранцам из-за судимости по любым преступлениям, совершенным как на территории России, так и за ее пределами. Компании «Транснефть» «Урал» рассказали об обстоятельствах пожара под Уфой. Сейчас спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников производственной диспетчерской станции «Нурлина». Предприятие принадлежит «Транснефти Урал». Также в компании рассказали об обстоятельствах пожара в резервуарном парке. Как поясняет пресс-служба, во время зачистки аддонных отложений, выведенного из эксплуатации резервуара, воспламенилась газовоздушная среда с последующим возгоранием. Пострадали трое сотрудников подрядной организации. Во Франции из-за вспышки норовируса изолировали еще один круизный лайнер. «Амбишен» пришвартован в Бордо на юго-западе страны. После смерти 90-летнего пассажира судно изолировали, пишет «Франс-24». Всего на лайнере находится 1700 человек. У 50 из них появились симптомы норовируса. Большую часть пассажиров составляют туристы из Ирландии и Великобритании. Россия по объему производства вина вышла на 11 место в мире и на 6 среди европейских государств. Винодел Павел Швец рассказал НСН, что растет объем производства дешевого вина.
3: Вот если говорить о всем вместе, то объем растет. А вот в премиальном сегменте он падает, потому что наши виноделы, к сожалению, не могут как-то вместе собраться для того, чтобы сделать правильную стратегию по продвижению вина как такового. Относительно водки, относительно пива. Увеличится объем дешевого вина. Если говорить о премиальном вине, то, конечно, рост большого количества мелких производителей, конкурентная борьба заставляет людей делать вина более тонкие, более выдержанные, более сложные.
2: По данным Международной организации виноградарства и виноделия, в 2025 году объем производства вина в России на 22,5% превысил средний показатель за последние 5 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как часто нужно мыть голову? Скорее всего, уважаемые слушатели, вы делаете это либо слишком часто, либо слишком редко. Врачи отмечают, что универсального ответа на этот вопрос, конечно, нет. Так редкое мытье головы приводит к накоплению жира и пота на ней. Это может вызвать перхоть и воспаление. К тому же волосы становятся тяжелыми, плохо укладываются и выглядят непрезентабельно. Впрочем, и чрезмерное мытье не лучше. Часто использование агрессивных шампуней смывает естественный защитный барьер кожи. Из-за этого она пересыхает, раздражается и начинает вырабатывать еще больше жира. В итоге возникает замкнутый круг. Чем чаще вы моете голову, тем быстрее волосы становятся жирнее. Итак, в среднем дерматологи советуют мыть голову 2-3 раза в неделю. Этого достаточно, чтобы сохранить здоровье кожи головы и не повредить структуру волос. Но есть, конечно же, и нюансы. Если вы активно тренируетесь, много потеете или используете укладку, то мыть голову может понадобиться чаще, иногда даже ежедневно. А после каждого мытья стоит использовать кондиционер.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: скучаю.
1: Скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Наверное.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Москве вводят ограничения на публикацию данных о терактах. Антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов и атак беспилотников. Ограничения действуют до отдельного решения комиссии. Теперь органы власти, СМИ, экстренным службам и гражданам запрещено публиковать сведения о терактах в столице до официальной информации от Минобороны, мэра Москвы и правительства столицы. Ограничения касаются также данных о применении беспилотников. За нарушение предусмотрены штрафы. Главные изменения в налоговой системе России уже приняты. Сейчас власти не рассматривают повышение налогов для граждан и заморозку банковских вкладов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Так он прокомментировал сообщение в соцсетях о планируемой заморозке денег на счетах физлиц. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин пояснил НСН, что Силуанов фактически заявил, что не планирует снижать налоги.
3: Министерство финансов, повышая налоги, занимается уничтожением экономики. И вообще говоря, Андрею Германовичу нужно понимать по-другому. Когда он говорит, что они не планируют повышать налоги, это означает, что они не собираются снижать налоги. А это дезавуирование слов президента, который говорил, что повышение НДС – это временно. Зачем заморозки вкладов делать, если будет девальвация? Вклады потеряют свою стоимость довольно существенно. В этом отношении Силуанов тоже абсолютно прав.
2: По словам главы Минфина, сейчас экономике нужны такие меры, как создание условий для устойчивости финансов и роста доходов россиян. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал возведение еще двух небоскребов Лахта-центра. По его словам, строительство башен отвечает логике развития Петербурга как мегаполиса 21 века. Историческая окраина превращается в деловой центр с рабочими местами, инфраструктурой и налоговыми поступлениями. Глава города отметил, что две новые башни дополнят уже существующие. Планируется, что высота одного небоскреба составит 710 метров, это в полтора раза выше уже построенного Лахта-центра, а другого 570 метров. Суд Евросоюза снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Ранее он утверждал, что предприниматель поддерживает власти Беларуси, знаком с президентом республики Александром Лукашенко и получает от этого выгоду. Однако суд не смог доказать, что на момент вынесения решения Гуцериев продолжал получать выгоду от режима Лукашенко или поддерживать его. Французский журналист Пари Матч узнал, почему Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены. Флориан Тардиф написал в своей книге «Почти идеальная пара», что ссора произошла из-за общения президента Франции с иранской актрисой Гальшефте Фархани. Автор книги утверждает, что конфликт с женой президента случился после того, как первая леди Франции прочла в его телефоне сообщение от актрисы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,5.

0: весна.
1: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вячеслав Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко, рассказал НСН, что главной причиной стала усталость.
3: Про усталость, но это было заметно. Человек работал там по 20 часов в сутки на протяжении нескольких лет. Логично, что в какой-то момент может уже потребоваться отдых. Ключевой момент все-таки там оперативная коммуникация с людьми, потому что регион живет в ситуации постоянного стресса. Я надеюсь, что генерал-майор Шуваев с этим коммуникационным вызовом справится.
2: Вячеслав Гладков работал губернатором Белгородской области с ноября 2020 года. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 20 сентября. До этого регион будет возглавлять 44-летний Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО. Кроме того, ушел в отставку губернатор Брянской области. До выборов вместо Александра Богомаза этим регионом будет руководить Егор Ковальчук, премьер ЛНР. Таксисты в России не зарабатывают баснословные суммы, о которых часто говорят. Об этом газете «Ру» рассказал председатель Центра развития таксопарков Георгий Шупунов. По его словам, в городах с населением до 500 тысяч человек месячный оборот водителя может достигать 200 тысяч рублей, а в миллионниках – до полумиллиона. Однако из этой суммы необходимо вычесть комиссию агрегатора, оплату автомобиля, топливо, налоги и прочие расходы. Реальный доход на руки, согласно оценке эксперта, составляет около 60-70 тысяч в месяц в небольших городах и 100-150 тысяч в мегаполисах, причем при очень напряженном графике. Многие водители вынуждены таксовать по 10-14 часов ежедневно без выходных. Певицу Линду отпустили после допроса, в котором она участвовала как свидетель. Процессуальный статус исполнительницы не менялся. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. По данным агентства, поводом стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен из ее репертуара. Художник и краевед Владимир Овчинников умер в возрасте 88 лет. Он известен росписями домов в Боровской Калужской области. По словам местных властей, благодаря творческим находкам Овчинникова, старинный город открылся заново для туристов и ценителей искусства. Город стал галереей под открытым небом. Владимир Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. До 1998 жил в Москве, затем переехал в Боровск. Художник сделал около 100 росписей стен домов Боровска. В Сиднее мужчина случайно стал звездой модного показа. Главным героем завирусившегося ролика с австралийской недели моды оказался местный житель, который вышел на площадку шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха, начал раскладывать вещи, делать зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В городе Пятигорске функционирует 23 минеральных источника.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МВД может начать проводить профилактические беседы с россиянами, уклоняющимися от службы в армии. Соответствующий законопроект принят Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, что закреплено Конституцией. Депутаты также отмечают, что в условиях геополитической напряженности и возросшей вероятности вовлечения России в военные конфликты одним из важнейших направлений политики является обеспечение безопасности и обороны страны. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через 4 года. Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что причина демографического провала в отсутствии долгосрочной стратегии.
3: Данные показатели не будут достигнуты. Это обусловлено тем, что нет ставки на 3-4-детную семью, которая единственная может вытащить нашу демографию. Это в нацпроекте. В проекте демографии с 18 по 24 год закладывался показатель 1,7, а получился 1,4. Кто-то проанализировал причины провала. Наступаем на те же грабли, думаем, что какой-то ворох мер несистемных, часто связанных с элементарными социальными выплатами, даст какой-то эффект.
2: В декабре 25 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,3 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата. Тело российского туриста без признаков жизни обнаружили в номере отеля в турецкой Анталии. Причина смерти выясняется. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве России. Точная причина смерти 44-летнего россиянина будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судмедэкспертизы. Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию. Те, кто хочет именно в эту страну, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре, рассказал НСН руководитель визового агентства «Византиум» Егор Кайль. Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц. Единственный вариант для получения визы в Италию – личная явка заявителя по предварительной онлайн-записи. Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны. В Париже представлен отчет Следственной комиссии Национальной ассамблеи, которая была создана после громкого ограбления Лувра 19 октября прошлого года, когда преступники разграбили зал, в котором были выставлены сокровища французских королей. Комиссия заявила, что страна столкнулась не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: рибних дорог.
1: В Москве 11:00.
2: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
3: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в майские праздники продолжит получать обращения от жителей разных уголков России, уставших ждать от чиновников решения своих проблем. Так, в деревне Кулушево в Татарстане дороги буквально засасывают людей. А несколько тысяч жителей нового района Нижнего Новгорода уже 3 года живут без света. Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от набережных Челнов, родины легендарных КАМАЗов. При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально засасывают в месиво из глины.
4: Да, размежевали и продали участки в 2010 году. Нам как бы изначально сказали, что да, через пару лет собираются на центральную улицу Лермонтова якобы отсыпать, она будет самая широкая, как главная, и потом постепенно с годами будут отсыпать уже остальные улицы, хотя бы на сегодняшний день уже вот прошло, получается, 16 лет. Там никакой дороги нету. Там это вообще целина, там глина. Там даже пешком пройти невозможно. Не то чтобы на машине. Там ни полнопривод не помогает, ничего. Когда иногда большие грузы заезжают, их и по 2 трактора вытаскивают. Если вот дождливые лето, осень, весна, мы туда вообще даже попасть не можем, в свои участки. Скорый, соответственно, если ты там будешь жить и, не дай бог, что случится, они не заедут. В погиб надо обязательно брать выше колена, потому что, ну, колодцы это не бесполезно, там оно засасывает напрочь.
3: Местные жители не понимают, почему в соседних селах Тукаевского района, например, в Биюргане, кладут на дороге новый асфальт поверх старого, а на них не обращают внимания. Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево. Другой сигнал СОС пришел к нам от жителей Нижегородского района Новинки, которые уже 3 года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с отсутствием света, а люди вынуждены выходить вечером на улицу с фонариками, чтобы не провалиться в ямы.
5: Это новый район города Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет. Присоединен к Нижнему Новгороду. Жилой комплекс — это, по-моему, 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир. В самой школе освещение по периметру горит, а вот у жилых домов нет. Там как мини-микрорайон, можно сказать. В 23-м году писали, допустим, 30 марта. Потом перенесли на квартал, то есть там какого-то августа будет уже восстановлено. В августе опять перенос идет уже на декабрь. И так вот 3 года уже двигают.
3: Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Они узнают более 3 миллионов человек. Мы вам поможем.
2: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио.

0: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: не по жизни.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. МВД может начать проводить профилактические беседы с россиянами, уклоняющимися от службы в армии. Соответствующий законопроект принят Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, что закреплено Конституцией. Депутаты также отмечают, что в условиях геополитической напряженности и возросшей вероятности вовлечения России в военные конфликты одним из важнейших направлений политики является обеспечение безопасности и обороны страны. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через 4 года. Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что причина демографического провала в отсутствии долгосрочной стратегии.
3: Данные показатели не будут достигнуты. Это обусловлено тем, что нет ставки на 3-4-детную семью, которая единственная может вытащить нашу демографию. Это в нацпроекте. В проекте демографии с 18 по 24 год закладывался показатель 1,7, а получился 1,4. Кто-то проанализировал причины провала. Наступаем на те же грабли, думаем, что какой-то ворох мер несистемных, часто связанных с элементарными социальными выплатами, даст какой-то эффект.
2: В декабре 25 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,3 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата. Тело российского туриста без признаков жизни обнаружили в номере отеля в турецкой Анталии. Причина смерти выясняется. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве России. Точная причина смерти 44-летнего россиянина будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судмедэкспертизы. Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию. Те, кто хочет именно в эту страну, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре, рассказал НСН руководитель визового агентства «Византиум» Егор Кайль. Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц. Единственный вариант для получения визы в Италию – личная явка заявителя по предварительной онлайн-записи. Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны. В Париже представлен отчет Следственной комиссии Национальной ассамблеи, которая была создана после громкого ограбления Лувра 19 октября прошлого года, когда преступники разграбили зал, в котором были выставлены сокровища французских королей. Комиссия заявила, что страна столкнулась не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

Весна. Главные песни.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Вспоминая, я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Родиона Газманова и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Вы слушаете

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В честь города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.